Больше не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода.

Ужель то жизни половина? Но жизнь бывает и не длинной. Была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

Господи. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвения

друзья мои, не смотрит Бог на лица. Он дал сердцам в любви гореть и биться, но смыслу нашей жизни

шпицы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

мире средь избитых фраз. Там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн. Ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков обетованием древнего предания.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое, да прииде Царствие Твое, да буде воля Твоя.

Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми Боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его. Иже порази языки многие и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска и Ога царя Васанска и вся царствия Хананска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое вовеки, память Твоя в роды род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, нежебо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцей высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим поминунный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там и Седохом, и Плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесяхом органы наша, яко там и вопросишенный пленший нас о слове сих песней и ведший нас о пении. Воспойте нам от песни сионских, как о воспоем песнь Господню на земле чуждей, аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя ты разбиет младенцы твоя.

Веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал и сися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мя десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил мя си, познал мя си, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя, и положил и на мне руку Твою. Удивися, разум Твой от меня, утвердися, не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще снеду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех едать мя поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав мой в преисподнюю земли. Несоделанные мои видести очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божии, зело утвердишися владычествие их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиешь и грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревниве есть тех помышлений, их приимут суету, грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси мя, Боже, и увечь сердце мое, истяжи мя, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави мя на путь вечен. Изми мя, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави мя. И же помыслиши неправду в сердце, весь день ополчах убрани. И застриши язык свой, яко змиин, яд аспидов под устнами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми мя. И же помыслиши запятие стопы моя. Скрыша горди и сеть мне, и ужу и припяша сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ами, рех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главой моей в день брани, не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стен их покроет я, падут на них угли огненные, не зложиши я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и мести Богим, обаче праведни исповерятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мяванный глаз умоления моего, вник да возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевать и вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, елей же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволении их, пожертвуй быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницу, един есмь аз, донде же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходесную во взглядах и небес, зная мне, погиби бегство от меня и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя и си на земле живых. Во мне моление моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнав враг душу мою, усмирил я в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Христе Божий, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя врачевалый, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопрещи меня овцам избранного Твоего стада. Воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Избрание чудотворцы Христовы и святые вероисповедницы, Гурии Самоне и Авиве Добронравни, память ваша чтущая песнями похвальными, воспеваем яко христиан заступников, страждущих покровителей, вы же имуще дерзновение ко Господу, от всяких бед и напасти освободите нас, верою и любовью зовущих. Радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей, ангелы во плоти Троицы святей равночисленней, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу святую прослависте, тем же упо похваляюще подвиги ваши глаголе вам сице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждения веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных надежду и заступление, радуйтесь, неверных страх и посрамление, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Видя нечестие людей, града Эдеса, святей Гурии Самон, в пустыне удалившися, бегая князя мира сего и соблазнов, и усердно служащий Богу, день и ночь воспеваху «Аллилуйя». Разум премудр имея, святие мученицы, выну трудившися во славу Божию, языческое нечестие обличая, ищущие истины на путь правый наставляя, и мнозе неверное к Богу истинному привлекоша, всего ради глаголем вам сице. Радуйтесь, насадители истинного богопочитания, радуйтесь, искоренители демонского служения, радуйтесь, тьмы и нечестия обличители, радуйтесь, идольские прелести низложители, радуйтесь, исповедницы Христовы изрядней, радуйтесь, светила веры православней, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Силою свыше осенений святей мученицы, гонителей святой веры не устрашившися, веления нечестивого Антониана Небрегоша и веру Христову велигласно прославиша, тем же и в темницу ввержени пояху Богу, аллилуйя. Имея веру во Христа адаманта твердейшую и силою тоя вооружившися, мужественно претерпели есте святие мученицы, темничные узы и самую смерть, всего ради похваляюще таковое мужество, ублажаем вас сице. Радуйтесь, истинные вероисповедницы, радуйтесь, Царствие Божие наследницы, радуйтесь, мучеников похвало, радуйтесь, страстотерпцев слава, радуйтесь, святые церкви утверждения, радуйтесь, всего рода христианского украшения, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Бурею помышлений сомнительных одержимый, нечестивый царь Ликиний, воздвиж жестокое гонение на христианы, ты же страстотерпче Авиве, того не убояся, с твердою верою взывал еси Христу Богу, аллилуйя. Слышав, царь Ликиний, твои подвиги досточудный Авиве, и твое твердое вероисповедание, разярися на тебя злобою, повеле предать тебя смерти лютей, яко противника царева, ты же, увидев осем, добровольно потеклыйся на мучение, и с радостью претерпел еси огненное сожжение, сего ради девящийся великому мужеству твоему, величаем тебя сице. Радуйся, поборниче веры во Христа неустрашимой, радуйся, воине Христов непобедимый, радуйся, повешенный на древе, за распростершего руцы свои на древе крестнем, радуйся, струганный ког тьми железными, радуйся, утешение подавая скорбящим, радуйся, скорый помощниче всем за истину терпящим, радуйтесь, Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей.
Боготечным звездам на тверди небесней подобнее были есте святі мученицы, в очами жития своего тьму языческого нечестия просвещающие и многих на путь истины наставляющие, тем же благоговейно чтуще память вашу, благодарно поем Богу, аллилуйя. Видяша люди и града Эдеса многие чудеса, бываемые от раки святых мучеников Гурия Самона и Авива, зело радовахуся и Господа всем сердцем прославляху, мы же чтущи святую память вашу, святие мученицы, умильно взываем. Радуйтесь неправедного немых заступницы, радуйтесь верных рабов Христовых друзей, радуйтесь сущих во узах и темницах хранителей, радуйтесь гонителей и обидящих вразумителей, радуйтесь плачущих утешителей, радуйтесь от наглой и лютой смерти избавителей, радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. С высоты мудрой благодать приемши, засущих во искушении предстоите всехвальни, тем же от роковицу святи, от смерти горькие избависти, выбово истину есть граду Эдесу, слава и миру радость, всего ради воспеваем ко Господу, аллилуйя. Вражие работы избави нас, Иисусе жизнодавче, Твоих страдалец мольбами умоляем, яко да не порабощенну стяжав от страстей душу и тело, восхваляем тех скорейшую помощь, яко же во гробе затворенную мужем, и сию скоро предваривши от смерти избавиша, тем же взываем вам сице. Радуйтесь невинную жену от лютой смерти спаши, радуйтесь дивным спасением ее, зверством учителя победившей, радуйтесь злаго мужа жестокое деяние обличившей, радуйтесь и того веровати в силу Бога христианского научившей, радуйтесь подателем милости тоя требующим, радуйтесь страже неусыпни и почитающих память вашу, радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых по покровителие. Хотя и человеколюбец Господь, явите милость свою людям своим, сохраните леса ваши нетлены, чудеса точащи, от них же все верние токи исцелений получают, зовущие Богу, аллилуйя. Новых заступников и дивных чудотворцев ведущим, люди из града Эдеса, святой храм, в память вашу создаша, в нем же и мощи ваша положиша, да все страждущие помощь в них почерпают, мы же також де тверду надежду на вас имущие, взываем вам сице. Радуйтесь душевных и телесных недугов наших целителей, радуйтесь бесов о имени Господней изгонителей, радуйтесь евангельские истины благодати благовестители, радуйтесь божественные благодати носители, радуйтесь скорби многие за имя Господне приявшие, радуйтесь дивного святых Его просиявшие, радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Странно и страшно неверным слышите, каковы дивные дела от святых мощей ваших совершаются, недузи врачуются, страсти исцеляются, мы же тверду надежду на вас имущие, Богу о вас так ублагодеющему с верою взываем, аллилуйя. Всеми добродетелями исполнении, за ниже и славою Божию почтении, внимайте, святые мученицы, молитвам верных, чтущих святую память вашу, от них же слышите сицевая. Радуйтесь нищие духом, яко ваше есть Царствие Небесное, радуйтесь плачущие, яко утешистеся, радуйтесь кротцы, яко наследовасте землю, радуйтесь алкавшие и жаждавшие правды, яко насытишеся, радуйтесь милостиви, яко стяжали есте помилование, радуйтесь чистей сердцем, яко уже Бога узресте, радуйтесь Гурии, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Всякие напасти, находящие на град Эдес, разоряли есть те святые мученицы, тем же и ныне не оставите нас, смиренных и грешных, но все люди страны наши, в
православии и единомыслии утвердите, да все едиными усты и единым сердцем воскликнем, прославившему вас Господу, Аллилуйя! Витии многовещание, як у рыбе безгласни, зрим о вас, святие мученицы, недоумеют Бог, как о в пустыне, духом витали есте, и посреди человек неусыпными подвиги подвизастися. Мы же радующиеся, яко таковы имамы учители и молитвенники, прославляем вас воголющее. Радуйтесь, яким вавы Слово Божие, радуйтесь тепли о нас пред Богом ходатай, радуйтесь иудеев и еленов просветители, радуйтесь тридневного божества боговестители, радуйтесь кротости и воздержания учители, радуйтесь лжи и татьбы обличителие, радуйтесь гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимы покровителие. Спасти хотя люди града Эдеса от мысленного волка, твердо увещали есть тех стоять его истине вере, ниже козни вражих устрашатися, но и в скорбях и напастях за вся благодарите Бога, поющий ему Аллилуйя. Стена тверда и надежное прибежище есть святые мученицы, всем к вам прибегающим и скорой помощи требующим, сего ради во умилении сердца нашего взываем. Радуйтесь всех скорбящих радование, радуйтесь всех угнетенных и порабощенных прибежище и освобождение, радуйтесь вдов и сирот заступление, радуйтесь от ересей и расколов ограждение, радуйтесь, яко все нечестивые житию вашему удивляются, радуйтесь, яко все богочестивые о имени вашим веселятся, радуйтесь, гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителие. Пение благодарственное, приносящее ко Господу, и о нас, теплей заступницы наши, молим вас присно, не отступайте от нас, грех наших ради, но милосердие от Господа всем и спросите, вопиющим Ему Аллилуйя. Святозарную Троицу святых мучеников восхваляюще верни, устранимся распри и раздоров жизни сей, убежим несогласие и разделений в православной вере, и хранящее единение духа в союзе мира, из глубины души воскликнем «Тако». Радуйтесь громогласные трубы евангельского благовестия, радуйтесь сладкозвучные гусли проповеди спасения, радуйтесь крепцы и правды рачителие, радуйтесь непоколебимые неправды истребители, радуйтесь благочестивым семейством мира и благоподатели, радуйтесь жестоким и неверным супругам строи и наказатели, радуйтесь гурии Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Благодать, данную вам от Бога ведущим, память вашу праздным, святые мученицы, с усердным молением к вашему честному образу притекающим, вашей твердою помощью, яко необоримой стеной ограждаемся, всего ради восхваляем вас, страстотерпцы Христовы, и усердно зовем Богу Аллилуйя. Поющее ваше дивное житие и мученическую кончину, молим вас, страстотерпцы Христовы, гурия Самоне и Авиве, будете нам во всем благие помощницы, благословите нас миром и любовью, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да вседушевный покой имущее в радости восклицаем. Радуйтесь, яко имена ваши и между неверными прославляются, радуйтесь, покой и отрада скорбящим, радуйтесь, страх и удивление обидящим, радуйтесь, невинную жену от лютой смерти спасшей, радуйтесь, звагу мужа ее достойно покаравшей, радуйтесь, гурия Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимы покровителие». О святии страстотерпцы Христовы, гурия Самоне и Авиве, примите сие наше хвалебное пение, и услышав усердно желание наше, избавите нас теплым своим к Богу предстательством от всякого зла, от вражды и несогласий, и всяких лютых бед и болезней, да с любовью вощтуще вынузовем Богу Аллилуйя.
О святі і страстотерпці Христові, Гурія, Самоні і Авіві, приміті сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, і збавіте нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, всяких лютих бед і болезней, да с любов'ю вощтуще винозові Богу. Алілуя! О святі і страстотерпці Христові, Гурія, Самоні і Авіві, приміті сіє наше хвалебне пєнє, і услышав усердно желання наше, і збавіте нас теплим своїм к Богу предстательством от всякого зла, от вражди і несогласій, і всяких лютих бед і болезней, да с любов'ю вощтуще винозові Богу. Алілуя! Ангели во плоти, Троицы святей равночисленні, любовью к Богу горяще, идолы попрасте, веру Христову укреписте, Троицу святую прослависте, тем же убо похваляюще подвиги ваши глаголем вам сице. Радуйтесь, светильники благочестия, радуйтесь, обличители нечестия, радуйтесь, утверждение веры Христовой, радуйтесь, столпы Церкви Божия, радуйтесь, верных надежду и заступление, радуйтесь, неверных страх и посрамление, радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Избрание чудотворцы Христовы и святые веры исповедницы, Гурия, Самоне и Авиве, добронравней, память вашу чтуще песнями похвальными, воспеваем, яко христиан заступников, страждущих покровителей, вы же имуще дерзновение ко Господу, от всяких бед и напастей освободите нас, верою и любовью зовущих. Радуйтесь, Гурия, Самоне и Авиве, страстотерпцы Христовы и обидимых покровителей. Во святи мученицы исповедницы Христовы, Гурия, Самоне и Авиве, тепли о нас ходатай и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас, услышите нас грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбях и напастях, и презрев наше тяжкое и бесчисленное прегрешение, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховной, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры в нас живущие, осените нас миром и любовью и страхом Божиим, умолите милосердного Господа, да покрыет множество грехов наших своим неизреченным милосердием, да соблюдет церковь свою святую от неверия, ересей и расколов, да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всех же нас да покрыет своей всесильной десницею и да избавит от глада губительства труса потопа огня меча, нашествия на племенников междоусобные брани и напрасные смерти, да оградит нас ополчением святых своих ангелов, вы же избавитесь нам по исходе нашим из жития сего, от козни лукавого и тайных воздушных мытарств его, и несужденными предстати престолу Господа славы, где же лица святых ангелов со всеми святыми, выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чудеса святых Твоих мученик, стену необоримую нам даровавый Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, церковь святую укрепи, яко един благ и человеку любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. С высоты мудрой благодать приемше, сущим во искушениях предстоите всехвальни, тем же от роковицу святи и от смерти горьки избависте, выбава истину есте едесу славу и миру радость. Величаем, величаем вас, страстотерпцы святи и Гурии, Самоне и Авиве, ищим честное страдание ваше, я же за Христа претерпели есте.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран вы

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на

облака, восстань из пропасти зловонного греха. И как звезда летит, сгорая, и смерть неся в себе самой, так подолва.

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки, а жизнь падения, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим я,

вновь для Господа воскреснем, себя и небо обретем. Коль сбережешь себя для мира и греха, погубишь душу, потеряешь на века. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран вы

Свалившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, в Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь, а также в скорби неутешных.

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели.

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей.

красил, и душ людских холодный дом согрей святым своим огнем, и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь земными брошенными.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье.